0: manche ernte Zeiten, schenk uns deine liebevolle Hand.
1: Друзья мои, пользуясь этой возможностью, которую мы сегодня имеем.
2: Meine Freunde, indem wir diese Möglichkeit nutzen, die wir heute haben.
1: В этот день жатвы,
2: an diesem Erntedankfest,
1: в этот праздник,
2: an diesem Fest,
1: я бы хотел, чтобы мы все обратили наше внимание,
2: möchte ich, dass wir alle unsere Aufmerksamkeit darauf lenken,
1: на наши духовные поля,
2: auf unsere geistlichen Felder.
1: Что мы там сеем?
2: Was sehen wir dort?
1: Что мы там будем пожинать?
2: Was werden wir dort ernten?
1: Бог справедливый.
2: Gott ist ein gerechter Gott.
1: Друзья мои, и мы будем в нашей жизни,
2: meine Freunde, und wir werden in unserem Leben
1: жать ровно то, что мы сеяли.
2: Genau das ernten, was wir auch gesät haben.